0: экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздышем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредит.

0: uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
5: Песня из ТОП-20.
6: Это ТОП-20. ТОП-20.
3: 11-я позиция.

0: kolekcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколадный батончик Сникерс определенные виды. 50 или 36,5 граммов 1 евро и 5 центов. С картой ЛАЦ только 89 центов. Протеиновый творожный крем Балтайс определенные виды. 300 граммов 1 евро и 29 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. ЛАЦ ЛВ.
4: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Lidl v Latviju уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм, евро 19. Lidl стоит того.
6: Маму, капец би ярасти тик дауд ципар, лай ебриктос?
7: Ох, кадрейс та бия. Картис нумурс, вардс, терминч, ун кас тик вилне?
6: Ко? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
9: Tavetri grupa Dr. Klon приглашает.
10: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
9: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
11: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 46 сантиметров, 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов, 34,99. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

конце этой недели в Латгале и Селе ожидается дождь. По всей стране будет много облаков. Солнце чаще будет светить в Курземе. В субботу скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 10-15 градусов. А на юге Латгале температура не превысит плюс 8. В воскресенье ветер ослабнет. Температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплее до 14-19 градусов. Первый день новой недели преимущественно будет без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидается дождь. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь 20 градусов тепла.

0: среда начинается с правильной остановки.
1: Автостопом.
2: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
1: Автостопом.
2: Включи среду на полную мощность.
3: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используя 90%

Иногда так бывает, что одна строчка в правилах способна превратить спокойную парковку в юридический квест, что и произошло в Латвии. В Латвии возникла путаница вокруг того, нужно ли водителям по-прежнему размещать разрешение на парковку за лобовым стеклом своего автомобиля. Поводом стали изменения в правилах дорожного движения, связанные с использованием дополнительной таблички номер 849. Из формулировок убрали уточнение про физическое размещение разрешений, и это вызвало волну трактовок. От «все отменили» до «ничего не изменилось». На самом деле обязанность размещать разрешение на видном месте по-прежнему действует. Но из-за изменений действительно возникла правовая неясность. Ситуация особенно чувствительна для жителей многоквартирных домов, где дворы закрыты для посторонних автомобилей. Раньше контроль был прост. Нет пропуска на стекле или под стеклом, значит, можно вызывать муниципальную полицию. Теперь же, по мнению некоторых, проверка стала сложнее, потому что формально правило в таком виде не было явно прописано. Также выяснилось, что у контролирующих служб нет единой базы разрешений по конкретным домам, что дополнительно усложняет такую проверку. На фоне споров ведомство уже подало в Сейм поправки к закону о дорожном движении, чтобы прямо закрепить обязанность размещать разрешение на парковку на видном месте, обычно за лобовым стеклом. В министерстве подчеркивают, речь не о новых ограничениях, а об уточнении старых правил. И сама логика остается прежней. Если у водителя есть право пользоваться парковкой, оно должно быть легко проверяемым. Пока депутаты уточняют формулировки, водителям совет простой. Разрешение лучше все-таки держать под стеклом. Потому что в правилах, как и на дороге, видимость иногда важнее интерпретации.

Volkswagen объявил о введении дополнительной платы за доступ к полной мощности своих автомобилей ID.3 Pro и ID.3 Pro S. Чтобы активировать все 228 лошадиных сил своего автомобиля, за это необходимо платить 16,5 фунтов стерлингов в месяц. В британском конфигураторе Volkswagen все выглядит прилично. Обе модели ID.4 и ID.5 значатся с показателем в 150 кВт, 201 лошадиная сила. Мелочь, но неприятная. Под описание затесался мелкий шрифт, из которого следует, что настоящие 228 лошадиных сил, 170 кВт удовольствие не бесплатное. За полную заводскую отдачу автопроизводитель просит либо ежемесячные 16,5 фунтов стерлингов, либо единоразовую выплату в 649 фунтов. Правда, при ежемесячной подписке есть нюанс. В случае продажи машины мощность обратно понизит. По сути, Volkswagen не стал пионером в этой практике. Мы уже рассказывали, что Polestar, Tesla и Volvo уже не раз предлагали водителям распаковать дополнительные лошадиные силы за отдельную плату. Так что схема не нова, хотя у многих вызывает вопросы.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1, Гран-при Майами, любопытная статистика и итоги Гран-при. Этот этап мы ждали 5 нескончаемых недель. Квалификацию к спринту и спринт выиграл действующий чемпион Ландо Норрис. А пол на старте Гран-при третий подряд завоевал набирающий уверенность лидер чемпионата Кими Антонелли. Парню всего лишь 19 лет, а первый ряд с ним разделил Макс Ферстаппен, в этом году который не стартовал выше 8-го места. В истории команды Mercedes 3 пола подряд смогли завоевать только 5 гонщиков. И вот к ним присоединился теперь и этот юный финн. Второе место в квалификации – лучший результат Макса Ферстаппена в этом сезоне. Машина с силовой установкой Red Bull Ford впервые стартовала с первого ряда. Третье место в квалификации – лучший результат Шарля Леклера в этом сезоне. Четвертое место в квалификации – лучший результат Ландо Норриса в этом сезоне. Пятое место в квалификации – худший результат Джорджа Рассела в этом сезоне. Но повторение его лучшего результата на трассе в Майами. Льюис Хэмилтон во втором гран-при подряд квалифицировался 6-м. 7-е место в квалификации – худший результат Оскара Пиастри в этом сезоне. Теперь о гонке. Выиграв гран-при Майами, Кими Антонелли одержал 3-ю победу в карьере. 3-ю подряд в этом сезоне. Итальянец стал 3-м гонщиком истории, который смог одержать первые 3 победы подряд. Этого достигли также Дэймон Хилл в далеком 93-м году и Мика Хакинен в 97-98. Кими Антонелли стал первым пилотом в истории, кто одержал 3 первых для себя победы подряд при старте с 3 своих первых полов подряд. Антонелли увеличил преимущество над Джорджем Расселом в личном зачете до 20 очков. В Майами Антонелли заработал 250 очко за карьеру и превзошел рубеж 100 кругов лидирования. Финишировав вторым, Ландо Норрис добился лучшего результата в этом сезоне, повторив свой прошлогодний результат на этой трассе. Подиум в Майами 45-й в карьере британца. 3-е место принесло Оскару Пиастри, 2-й подиум в этом сезоне и 28-й в карьере. Во второй гонке подряд Джордж Рассел финишировал 4-м. 5-е место Максона – его лучший результат в этом сезоне. Гран-при Майами – 200-я гонка, в которой голландец заработал очки. Льюис Хэмилтон 4-й раз в последние 5 лет финишировал в Майами 6-м. В своем 30-м гран-при Франко Колапинто финишировал 7-м, добившись лучшего результата в карьере. После своего штрафа Шарль Леклер оказался на финише 8-м, а 2 пилота Уильямс замкнули призовую десятку. Карл Сайнс 9-й, 10-й Алекс Албон. Также впервые в этом году обе машины Астон Мартин финишировали в гонке. В своем юбилейном 250-м гран-при Вальтери Боттас за рулем Кадиллак финишировал последним с отставанием в 2 круга от лидера. Следующий этап состоится 24 мая в Канаде на трассе Монреаль.

Многие вещи, которые мы привыкли оставлять в салоне своего автомобиля при высокой температуре воздуха, становятся источником реальной угрозы. Все дело в том, что закрытая машина на солнце быстро превращается в печку. Воздух внутри прогревается до 60-70 градусов, а на приборной панели может быть и все 80. Самый простой и распространенный пример – аэрозольные баллончики. Дезодоранты, освежители воздуха или лак для волос под давлением. При сильном перегреве корпус может лопнуть, а газ вырваться наружу, что иногда приводит к пожару. Примерно то же самое касается газовых зажигалок, которые лежат в бардачке или на солнце. Газированные напитки в пластиковой таре тоже не стоит оставлять в салоне надолго. Углекислый газ расширяется в тепле. Бутылка вздувается и может тоже взорваться. Помимо липкого беспорядка, струя под давлением способна повредить обшивку или электронику. Особую осторожность стоит проявлять с гаджетами. Телефон, планшет или электронная книга на жаре не только быстро теряют заряд и выходят из строя. Литий-ионный аккумулятор при перегреве способен вздуться, потечь, а то и загореться. Powerbank. При экстремальном нагреве внутри них могут разрушаться сепараторы между электродами, что приводит к короткому замыканию и возгоранию. Даже если взрыва не случится, устройство, скорее всего, выйдет из строя навсегда. Что касается еды, молочка, мясо, колбаса может вызвать серьезное отравление, если ее случайно съесть. Пара часов в жару превращает обед в токсичную массу, даже если она на вид нормальная.

Последнее исследование автоклуб протяженностью год показало, подавляющее большинство латвийских автовладельцев рассматривают вождение как форму терапии. В насыщенном ритме современной жизни среди непрерывного потока информации и многозначности автомобиль перестает быть просто утилитарным средством передвижения. Сегодня это мобильная капсула спокойствия, пространство для детокса и, как выясняется, один из самых доступных инструментов психологической разгрузки. Наше исследование показало, подавляющее большинство латвийцев рассматривают вождение как форму терапии. Для 75% водителей время за рулем – это легальный способ перезагрузиться, прожить накопившийся гнев или усталость и отгородиться от внешнего шума. С психологической точки зрения дорога домой – это буферная зона, позволяющая человеку сменить социальную роль с сотрудника на семьянина. 48% респондентов прямо заявляют, что процесс вождения помогает им сместить фокус семейных или рабочих проблем, что критически снижает общий градус внутреннего напряжения. Еще 27% превратили эту паузу в осознанный ежедневный ритуал. Именно по пути домой они успевают прожить стресс прошедшего дня. Так в чем кроется терапевтический эффект? Наш опрос выявил несколько ключевых триггеров успокоения, и мы хотим об этом вам рассказать. Удовольствие от управления послушной техникой – 35%. Возвращают человеку утраченное за день чувство контроля. Ощущение личной крепости – 18%. Возможность не делить пространство с посторонними. Концентрация на понятном процессе – 16%. Монотонность дороги отлично помогает при тревожности. Единоличное принятие решений – 11%. Возможность ни с кем не советоваться и действовать по своему усмотрению. Интересно, что лишь 5% наших опрошенных относятся к вождению как к скучной рутине. Одушевление металла от бытовой техники до настоящего друга. Только 15% латвийцев относятся к машине прагматично, считая ее обычной бытовой техникой для перемещения из точки А в точку Б. Для 44% это надежный друг, причем с возрастом респондентов эта эмоциональная привязанность только крепнет. Уровень персонификации достигает удивительных масштабов. Психика человека склонна очеловечивать то, от чего зависит его безопасность и комфорт. Так, 24% автовладельцев дают своей машине имя или наделяют ее четким характером. Примечательно, что зумеры, это 18-24 года, люди делают это чаще других, 29%. Благодарят машину вслух или подбадривают ее 28% автомобилистов. Причем эта привычка особенно сильна у старшего поколения, 33%. А 11% водителей не покидают салон без ритуального похлопывания по рулю или приборной панели после долгой поездки. Продолжим после паузы.

Сегодня мы говорим про терапию на колесах. Почему автомобиль стал идеальным местом для перезагрузки? Часть вторая. По последним данным нашего опроса, для того, чтобы поездка сработала как антистресс, водители выстраивают собственный сценарий комфорта. Для 18% салон автомобиля – это зона осознанного digital detox. Отдельный пласт культуры – это акустический комфорт. 53% водителей заранее, еще до старта двигателя, скрупулезно подбирают музыку или подкасты. Для 15% опрошенных возможность слушать любимый контент без наушников и на любой громкости – это главный элемент автотерапии. У поколения зумеров эта звуковая свобода взлетает на второе место по важности – 22%, уступая лишь самому факту управления автомобилем. Более того, 13% водителей превращают салон в сцену, устраивая сольные концерты и используя руль в качестве барабана. Среди зумеров таких солистов 19%. Теперь, что касается пробок и ремонтов, чего хватает, особенно в Риге. Даже стрессовые факторы водители начали превращать в игру. 30% опрошенных коротают время, разглядывая соседей по потоку и придумывая истории об их жизнях. А 19% достигли такого уровня дзена, что дорожные заторы больше не вызывают у них никаких эмоций. Тем не менее, 63% признают, что городской рваный ритм с постоянным торможением и разгоном – это самый выматывающий фактор. Для водителей старше 50 лет эта цифра достигает 70%. Теперь поговорим про отношение к заботе об автомобиле. Это также делится на психологические архетипы. Разумные прагматики – 44%. Снижают тревожность строгим следованием регламенту ТО. Гаражные романтики – 14%. Предпочитают чинить все сами, медитируя под капотом. Среди молодежи до 25 лет таких четверть – 24%. Сторонники делегирования – 18%. Их тоже немало. Предпочитают не вникать в детали, доверяя процесс профессионалам. 23% среди женщин и 14% среди мужчин. Здесь все логично. Но на чем латвийцы точно не готовы экономить, даже в условиях ограниченного бюджета, так это на эстетике. 36% латвийцев откажутся от мойки и внешнего лоска в самую последнюю очередь. Грязный кузов сегодня считается как социально неприемлемое явление, которое наносит удар по имиджу владельца. Автомобиль в Латвии в 26-м году – это гораздо больше, чем статус или мобильность. И действительно заметно, что автолюбители в Латвии искренне привязаны к своим машинам, потому что за рулем они чувствуют себя спокойно. Настоящий друг проверяется километрами дорог. И, судя по итогам нашего опроса, в ответ на эту лояльность наши водители готовы платить своим машинам тем же заботой, искренними словами благодарности и качественным обслуживанием.

0: Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €. Top, top, top!
2: КВ-3 группа «Доктор Клоун» приглашает.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унеципс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеципс АБЦ.
3: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
2: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: 80-летний дед? Ты думаешь,
6: дед.
5: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важны окончания и дикция.
6: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
5: Привет! Тащи деда!
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Время расцветать. 7 мая

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
4: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
5: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед? Ты думаешь,
3: дед.
2: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь
3: да,
2: очень важное
3: вижу.
2: Окончание и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Принят! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чеховский край, рядом с торговым центром А7.
6: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
7: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
10: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
9: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
11: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата санитарных дарбибов швейцарьям.
1: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bita.lv. Бита.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Skaršo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš!
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga!
7: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
8: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: того.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредит.

0: Парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
1: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край, рядом с торговым центром А7.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kg, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 € ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida Maxima.
1: Каветри группы доктор Клоун приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: суперцены в уикенд. Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Супер-комбо. Макдональдс. Утро начинается не с кофе, а с них.
3: 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важны
4: вижу.
3: Окончание и дикция.
4: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
3: Принят! Тащи деда!
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Tieši saistis modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.

0: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край, рядом с торговым центром А7.
1: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
2: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унициб АБЦ. Робот-газонокосилка Sun Seeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унициб АБЦ.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulova nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Три группы доктор Клоун приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитская здоровье с Вейцаем.
5: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унайцепс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унайцепс АБЦ.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.